0: Добрый вечер, дорогой радиослушатель! В эфире передача «Время благоприятное». Содержание наших передач направлено на обсуждение общественных и духовных тем во свете Слова Божьего. Желаем вам Божьих благословений в вашем духовном поиске.
1: Кому открою свои боли? Кто вытрет тайную слезу? Вокруг для горечи раздолье, куда свою я понесу? Что в сострадании человечьем я для души могу найти? Плотскую боль порой не лечит, куда ж сердечную идти? К тебе иду в своей доли, страдавший за меня Христос, к тебе несу свои я боли, борьбу сомнений, горечь слез. Ты укрепи меня, мой Бог всесильный, мою надежду, веру, пока еще в дороге пыльной твой огонек во мне горит. Ты поддержи мой дух и тело, я петь хочу псалмы побед, идя уверенно и смело туда, где ты, где жизнь и свет.
2: Каждый из нас может сказать о себе слова, которыми начинается третья глава книги «Плач Иеремии». «Я человек, испытавший горе». Потому тема, о которой сегодня поговорим, наверное, близка всякому. Еще Достоевский сказал: «Земля от коры до центра пропитана кровью и слезами», подтвердив этим слова апостола: «Все творение стонет и мучится».
3: Страдают все. И те, кто сделал много зла, и невинные дети, и молодежь, и старики. Страдают плохие и хорошие люди. И порой, чем лучше человек, тем глубже его скорбь. «Сумма страданий души пропорциональна степени ее совершенства», — сказал кто-то. Люди страдают от голода, холода, болезней, непосильного труда, от самих себя и друг от друга, от клеветы, зависти, эгоизма.
2: Страдания неоспоримы. Но острие и жало этой темы есть вопрос о его смысле. Человек способен на героические усилия, если он верит в ценность, цель, смысл своей жертвы. Отнимите у него эту веру, и у него опустятся руки.
3: В самом деле, имеет ли страдание смысл? Имеет ли оно достаточную, объясняющую его причину и оправдывающую цель?
2: Однажды мудреца спросили: «Отчего происходит страдание?» Он ответил рассказом: «Охотник в лесу упал, пораженный стрелой. Станет ли он или его товарищи спрашивать, откуда стрела, из чего она сделана?» Конечно, нет. Прежде всего, они постараются извлечь стрелу из раны.
3: Так и мы. Поранены стрелой страдания. И самое важное – это вынуть стрелу. И тем не менее, важно также понять причину нашей скорби, чтобы избежать ее в другой раз. Важно также знать цель наших испытаний, потому что это укрепляет дух, делает его стойким в перенесении боли. Ведь мы знаем, что самое тяжелое в страдании – это его бесцельность. Не страшна боль, только бы цель у нее была стоящая и достаточно великая.
2: Наша молитва к Богу, чтобы эта передача принесла утешение и помощь страдающим сегодня.

0: давайте обратимся к библейскому стиху, который будет основой наших рассуждений. Послание к евреям, 5 глава, 8 стих. «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию». Другой перевод звучит так. «Несмотря на то, что он был сыном, он в своих страданиях научился послушанию». Эти слова примечательны тем, что говорят об исключительной роли страданий самого разнообразного характера и степени. Вряд ли найдется хоть один человек, не испытавший какого-либо страдания в своей жизни. И каждый делает разные выводы по поводу своих страданий, ища ответы на мучительные вопросы. И вот здесь звучит истина о том, что даже Иисус, хотя он и сын, не избежал страданий. Более того, о нем сказано, что он страдал добровольно. Сын – сияние славы Божьей и точное подобие Божье. Сын, стоящий над всем и всеми, страдал и в страданиях научился послушанию.
1: Первая истина, вытекающая из этих слов, говорит о том, что страдания не отменяют нашего сыновства. Несмотря на то, что мы дети Небесного Отца, мы страдаем. Но это не значит, что Бог разлюбил нас и оставил на произвол судьбы. Страдание сына – образец. Да, люди подвергали сомнению его божественность и не верили в страдающего Мессию. Но таков был Божий план. Страдания не отменяют сыновства, но тем не менее сыновство не освобождает от страданий.
0: Мы – дети Божьи. И раз мы дети, то мы и наследники Божьи, как и сам Христос, если мы принимаем страдания вместе с Христом, чтобы вместе с Ним обрести славу, говорит апостол Павел в 8 главе послания к римлянам.
1: В Священном Писании множество рассказов о страданиях праведных людей. Давид, будучи царем, избранным Богом, страдал и бегал от Саула еще 13 лет.
0: «Дано мне жало в плоть», пишет апостол Павел. «Трижды молил я Господа, чтобы удалил его от меня». Ответ был – нет.
1: О чем думал и что ощущал Даниил, когда летел на дно львиного рва?
0: А что чувствовали три молодых человека – Сидрах, Месах и Авдинага, стоя перед огненной печью?
1: Иов, испытавший самые разнообразные формы страданий, более всех нуждался в объяснении происходящего. Как же Бог разговаривал с этим праведником в дни его ужасных страданий? Господь отвечал Иову из бури. «Кто этот человек, который все мои советы затемняет словами неразумными?» И это при том, что сам Бог назвал Иова одним из трех праведников, который мог своей праведностью спасти себя.
0: Пророк Иеремия много молился о себе и о народе Божьем. Но и он говорит: «Когда я взывал и вопиял, он задерживал молитву мою». Затем идет длинный перечень страданий. Но несмотря на все это, он заключает: «Но Господь – часть моя, и так буду надеяться на Него».
1: Многие праведники, которых весь мир не был достоин, скитались в горах и в пустынях, жили в пещерах и в земляных норах. Их забрасывали камнями, распиливали надвое, убивали мечами. Они были бедны, преследуемы и притесняемы.

0: В греческом подлиннике есть два понятия слова «страдание» – «астинея», что значит «бессилие», «слабость», и «патима» – «претерпевание». И то, и другое заставляет человека принять решение, как ему жить дальше – обвинять все и вся или смириться и довериться Богу. Испытывая страдание, мало думаешь о пользе, которую оно принесет потом. На первом месте – боль и мысль о том, как избавиться от нее. Но пусть страждущих сегодня хоть немного утешат эти слова.
1: Страдания учат смирению, ведут к очищению. Ими проверяется наше достоинство и сметается все, что является скрытым притворством. Страдания испытывают истинность нашей новой природы, выявляют сущность нашего покаяния, веры, молитвы, испытывают нашу выносливость и христианское мужество.
0: Однажды для каждого христианина приходит неожиданный, непонятный, тяжелый день страданий. И тогда надо особенно помнить, что сыновство не освобождает от страданий. Это особый путь обучения истинных сыновей. Бог хочет видеть не тепличные растения, которые при холодном дуновении ветра вянут и гибнут, а сильных, твердых в вере христиан, которые доверяют Богу даже стоя у раскаленной огненной печи. Тестом нашей духовной зрелости являются слова из книги «Притч» 24 главы. «Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя».

0: Страдание – это средство, с помощью которого Бог прославляет себя и своих детей. Был болен некто Лазарь из Вифании. Конец этой истории мы знаем. Но что чувствовали Мария и Марфа? Какие вопросы их мучили? В минуты отчаяния мы открываем Библию, читаем о любви Божьей, но Бог, кажется, не спешит проявлять свою любовь. Более того, Иисус говорит: «Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня не было там». Что он имел в виду? То, что цель была настолько важна, что ради нее стоило страдать Марии и Марфе. В его замыслы не входило способствовать смерти Лазаря. Он не хотел причинить боль и страдания его милым сестрам. Его целью было прославить Бога и помочь другим поверить в Него. Ради этой цели он допустил смерть любимого друга.
1: Сам Иисус страшился крестной смерти, хотя знал, что его смерть – часть замысла Небесного Отца. И все же знание о том, чему призваны послужить его смерть и воскресение, не облегчило крестных мук Христа.

0: Страдания земной жизни, если мы должным образом реагируем на них, обеспечивают нам славу и честь в жизни грядущей, вечной.
1: Ибо кратковременное страдание приносит нам вечную славу, которая безмерно перевешивает наше страдание. Не о том беспокоимся мы, что видимо, а о том, что невидимо, ибо то, что видимо, приходящее, то же, что невидимо, вечно.
0: Пишет Павел христианам Коринфа во втором послании 4.

бедаль постигнет, горе через край из колеи ты выбит. Ну что ж, кричи и руки воздевай, и буйство чувств своих являй. А может быть, в смирении сила? И я смиряюсь, разумнее смириться. Есть обстоятельства, что невозможно изменить, хочу я или нет в них жить. И нужно высшей воле покориться. Доверюсь Богу, любит Он меня, и муку с тайною слезою понимает. Хоть обжигает всполохи огня, но Бога от меня не отнимают. Потом вокруг взгляну с участием, увижу, обошло кого-то счастье, и горе ближнего пойму. И если не снимает Бог с меня ту боль, Он силы прибавляет и возвышает над превратностью бытия. Смирение победою венчает.

37 глава книги Иова. «И от сего трепещет сердце мое, и подвиглось с места своего. Слушайте, слушайте голос его, и гром, исходящий из уст его. Под всем небом раскат его, и блистание его до краев земли. За ним гремит глас, гремит он гласом величества своего, и не останавливает его, когда голос его услышан. Дивно гремит Бог гласом своим, делает дела великие, для нас непостижимые». Вседержитель, мы не постигаем его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он никого не угнетает. Посему да благоговеют перед ним люди, и да трепещут перед ним все мудрые сердцем. Глава 38 книги Иова. Господь отвечал Иову из бури и сказал: «Кто сей, омрачающий провидение словами без смысла? Припаяшь ныне чресла твои как муж, я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне. Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней верфь? На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее? При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости. Кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из чрева? Когда я облака сделал одежду его и мглу пеленами его, и утвердил ему мое определение, и поставил запоры и ворота, и сказал: «Доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим». Давал ли ты когда в жизни свои приказания утру, и указывал ли заре место ее, чтобы она охватила края земли и стряхнула с нее нечестивых, чтобы земля изменилась, как глина под печатью, и стала, как разноцветная одежда, и чтобы отнялся у нечестивых свет их, и дерзкая рука их сокрушилась? Не сходил ли ты во глубину моря и входил ли в исследование бездны? Отворялись ли для тебя врата смерти, и видел ли ты врата тени смертной? Обозрел ли ты широту земли? Объясни, если знаешь все это. Где путь к жилищу света, и где место тьмы? Ты, конечно, доходил до границ ее, и знаешь стези к дому ее. Ты знаешь это, потому что ты был уже тогда рожден, и число дней твоих очень велико. Входил ли ты в хранилище снега? И видел ли сокровищницы града, которые

Берегу я на время смутное, на день битвы и войны? По какому пути разливается свет и разносится восточный ветер по земле? Кто проводит протоки для излияния воды и путь для громоносной молнии, чтобы шел дождь на землю безлюдную, на пустыню, где нет человека, чтобы насыщать пустыню и степь и возбуждать травные зародыши к возрастанию? Есть ли у дождя отец, или кто рождает капли росы? Из чьего чрева выходит лед и иней небесный? Кто рождает его? Воды, как камень, крепнут, и поверхность бездны замерзает. Можешь ли ты связать узел Хима и разрешить узы Кесиль? Можешь ли выводить созвездие в свое время и вести Ас с ее детьми? Знаешь ли ты уставы неба? Можешь ли установить господство его на земле? Можешь ли возвысить голос твой к облакам, чтобы вода в обилии покрыла тебя? Можешь ли послать молнии, и пойдут ли они и скажут ли тебе: «Вот мы»? Кто положил мудрость в сердце? Или кто дал смысл разуму? Кто может расчистить...

Не говори, что веры нет. Дерзай. Не говори, что ты упал. Вставай. Не говори, что труден путь. Иди. Не говори, что ты сгорел. Свети. Не говори, что гонит враг. Борись. Не говори, что ты ослаб. Молись. Не говори, что смолкла песнь, но пой. Не говори, что Бог чужой, Он твой. Не говори, что ты один, не так. Не говори, что боль в груди пустяк. Не говори, в глазах темно, смотри. Не говори, что Бог забыл, не говори. Он с тобою навсегда, не оставит никогда. Тяжело, Бог снимет гнет. Ночь темна, свечу зажжет. Больно, Он утишит боль. Не печалься, Бог с тобой. Он поможет в трудный час, луч надежды не погас. Верь, что рядом Бог идет, и душа вновь запоет. Бог тебе чужим не стал, пусть Спаситель Христа исповедует уста. Он — свет утренней зари. Бог со мною, говори.

0: наша радиопередача заканчивается.
1: Передачи выходят в эфир по вторникам в 5 часов вечера и средам в 6 часов вечера.
2: Свои вопросы, отзывы и пожелания направляйте, пожалуйста, по адресу
1: 11 Broad Street, Queenstown, 5014. 11 Broad Street, Queenstown, индекс 5014.
3: На прощание оставляем вам слова из Библии. Псалом 118, 71, 72 стихи.
4: «Я рад, что шел дорогой страданий. Я получил урок. И мне учения твои дороже, чем тысячи серебряных и золотых монет».

0: Добрый вечер, дорогие друзья! Вы слушаете радиопередачу Российского общественного центра города Аделаиды на частоте 103,1 МГц.
1: Приветствуем всех, кто слушает эту передачу. 85 лет тому назад колоссальный пожар, охвативший исторический центр Киева и его пригородов, начавшийся днем 24 сентября 1941 года, после длительной череды жутких разрушительных взрывов, окончательно потух лишь в начале октября. Наряду с Киевом подобная участь постигла Петрозаводск и Выборг, захваченные немцами и финнами. Участи города-героя Киева ожидали минированные Москва и Ленинград, Одесса и Харьков, Николаев и Севастополь, Тула и Тверь, Ростов-на-Дону. Наряду с крупными железнодорожными узлами, складами, дамбами, мостами и крупными дорогами. Сам же Сталин 3 июля 1941 года зачитал по радио свое знаменитое обращение ко всему советскому народу, где настоятельно утверждал, что все ценное, значимое и важное должно было, без сомнений, уничтожаться, если оно уже досталось или еще достанется безжалостному и жестокому врагу. Все высшие командиры и начальники под страхом мер сталинского террора приняли слова главкома как прямое непререкаемое руководство к действию не за страх, а на совесть. И сегодня в рубриках с архивной полки мы представим адаптивный вариант нашей старой передачи по данной теме, вышедшую в эфир 5 лет назад, 22 сентября 2021 года.

Сегодня мы поговорим о трагических событиях 80-летней давности, которые ни в коем случае нельзя забыть или позволить переиначить, исказить. Трагические события сентября 1941 года на Украине, бывшей тогда в составе Советского Союза, должны быть отображены в памяти народной наравне с такими историческими трагедиями, как погром Древнего Киева ордами Батыя или страшного пожара Москвы в судный день сентября 1812 года. Долг чести призывает новые поколения соотечественников знать истину и чтить светлой памятью души, безвинно погибшие в тот страшный разгул зла, дикости, бесчеловечности, которым нет срока давности.

наша справка. Взрывы центров Киева, Харькова и других, в кавычках, объектов осуществлялись сверхсекретными советскими радиоминами F-10 или «Адская машина» БЕМИ. Взрывы происходили во время музыкальных пауз радиопередач. Такая акция не могла произойти без личного приказа хозяина.

Перед самым взятием вермахтом Киева 19 сентября члены высшего партийного бюро ВКПБ приняли нелегкое решение взорвать Днепрогэс, гордость сталинской индустриализации и на то время самую большую гидроэлектростанцию в мире. Непосредственно подрыв осуществляли начальник особого инженерного отдела Южного фронта комбриг Петровский и начальник спецподразделения комбриг Борис Эпов. Для этого подвига из Москвы на самолете привезли 20 тонн взрывчатки. После полудня прогремел страшный взрыв. В плотине «Днепрогэс» была проломлена зияющая брешь длиной 130 метров. Хлынувшая вода образовала цунами высотой в 30 метров, которая, круша все на своем пути, ринулась в долину, поглощая и разбивая села, поселки, хранилища, скотные дворы, станции. В районе острова Хортицы волна была высотой 2,6 метра и дошла уже ослабленная до Херсона. В этой экологической катастрофе погибло около 110 тысяч мирных жителей и беженцев. Остатки двух отступающих советских армий и конного корпуса числом в 20 тысяч человек стена воды слезала, как корова языком. Была затоплена водой огромная плодородная территория. А в Ставке вождю народов позже доложили, что наступление врага на данном направлении успешно остановлено. Хотя немцев при этом погибло два пехотных полка, всего около 1000 человек. Что гениальному вождю тысячи врагов и своих? Он привык вести счет на миллионы, в основном своих подвластных и безропотных братьев и сестер. Ровно 80 лет назад, 24 сентября 1941 года, был практически полностью уничтожен Киевский Крещатик. Киев стал единственной в Европе столицей, где тактика выжженной земли во время войны была применена не врагами, а собственной властью. Сторонником других версий киевской трагедии Черного сентября 1941 года необходимо отметить, что имена организаторов грандиозного теракта в древнейшем городе Руси ныне известны как организаторов на высшем уровне партийной власти, так и непосредственных исполнителей на местах вплоть до звания подразделения и номера военной части. Они известны по мемуарам участников событий и рассекреченным к настоящему времени материалам. Однако в российских и советских пропагандистских источниках до сих пор можно прочитать, что это преступление совершено немецкими оккупантами. Но сторонники такой версии должны учесть несовпадение фактов. Разве могли немцы сами разрушать главный город Украины, которая должна была стать новой образцово-показательной восточной территорией Третьего Рейха, его житницей, кузницей и здравницей? Документально и мемуарно давно доказано, что это была плановая спецоперация высших партийных инстанций СССР и НКВД СССР, основанная на тактике выжженной земли под ногами немецких оккупантов, всесоюзно озвученная самим товарищем Сталиным.

Киеве были уничтожены улица Крещатик, площадь Спартака, улицы Николаевская, Меренговская и Ольгинская, часть улиц Институтской, Лютеранской, Прорезной, Пушкинской, Фундуклеевской, Думская площадь, музыкальный переулок, исчезнувший навсегда, часть бульвара Шевченко, часть улицы Большой Васильковской, стертые с лица земли уникальные сооружения, здание цирка Крутикова, здание городской думы, небоскреб Гинзбурга в стиле модерн, знаменитое здание Киевской консерватории. Взрывчатка была заложена под все электростанции, под водопроводную систему, канализационный коллектор, объекты железнодорожного транспорта, связи, почтам, телеграф, ЭТС, под мосты через Днепр и подступы к ним, под все важные административные здания, Совнарком, Верховный Совет, ЦК, КПБУ, штаб КОВО, НКГБ, а также под Успенский собор, под знаменитый Киевский оперный театр, музей Ленина, отдельные большие жилые дома. Софийский собор спас директор Софийского заповедника, ответивший приехавшим взрывать подвалы Софии, что таковых не существует. Перед тем, как взорвать киевские мосты через Днепр, саперные подразделения РККА утопили в Днепре несколько тысяч тонн мешков с мукой. О гражданских мирных жителях города никто не думал, так как они считались окруженцами, и теперь их должны были кормить немцы. 19 сентября подразделения НКВД взорвали металлические фермы обоих железнодорожного и автогужевого мостов через Днепр. Подожгли деревянный Новодницкий мост. Не все красноармейцы даже успели перейти на левый берег. Некоторые погибли при взрывах. 20 сентября была взорвана подпорная стена смотровой площадки Верхней Лавры. При этом погибли немецкие офицеры. Зная о минировании и прислушавшись к слухам о том, что как только включат электричество, весь город взорвется, немецкие саперы принялись разминировать те объекты, о которых узнали от своей агентуры и от населения. Из здания оперного театра на Владимирской изъяли тротил весом до 1 тонны. Такие же мины вытащили из зданий Госбанка, Институтская 9, ЦК, КПБУ, НКГБ и ряда крупных жилых домов в центре города. Вытащив из здания музея Ленина до 3 тонн тринитротолуола, немцы выставили гору взрывчатки с 4 радиовзрывателями у здания на публичный обзор, иронизируя по поводу коварства большевиков, которые заминировали даже собственную святыню. Поджоги отдельных зданий в Киеве осуществляли члены коммунистического подполья, а также диверсионные группы НКГБ, которые буквально заполонили город. 24 сентября во второй половине дня произошел мощный взрыв в помещении магазина «Детский мир» на углу Крещатика и Прорезной, куда население по приказу оккупационных властей сдавало радиоприемники. От детонации сработали взрывные устройства в соседних домах, в частности, в гостинице «Спартак». Начался катастрофический пожар на главной улице Киева. Перекрытия и перегородки в большинстве домов были деревянными. В сараях и подвалах хранились дрова и уголь. На кухнях – запасы керосина. Горел и разрушался весь Крещатик. Гигантское пожарище было видно с разных концов города. Ситуацию осложнило и то, что Красная Армия вывезла с собой на левый берег всю городскую пожарную технику. Существуют
кадры немецкой военной хроники, снятой с самолета, летящего над горящими развалинами Киева, так похожего на жуткие развалины Ковентри или Дрездена. Город по ночам был залит красным светом, и это зарево было видно за сотни километров. Взрывы закончились 29 сентября. Основной пожар продолжался 2 недели, и 2 недели вокруг центра стояло оцепление из автоматчиков. Немцы тоже потеряли несколько сотен человек при взрывах и при тушении пожаров. Последствия взрывов и пожаров были ужасающими. Исторического центра Киева, составлявшего славу города, больше не существовало.

0: Последствия взрывов и пожаров были ужасающими. Исторического центра Киева, составлявшего славу города, больше не существовало. В горы обожженного битого кирпича и в обгорелые скелеты зданий были превращены Крещатик и еще 3 километра прилегающих к нему улиц. Всего 324 крупных жилых и административных зданий, среди них 5 лучших кинотеатров, театр, консерватория, цирк. Также в Киеве полностью сгорело 211 частных одноэтажных домов, повреждено 87. Крещатик горел, а потом дымил несколько недель. Немцы огородили зону пожара и выставили вокруг нее охрану. Немцы пытались тушить пожар, но техники было недостаточно. В городе не работал водопровод, он был также подорван вредителями по плану эвакуации. И, кроме того, им препятствовали подпольщики, которые перерезали и портили немногочисленные пожарные насосы и шланги, подведенные к Днепру. В результате жуткого преступления погибли 1000 киевлян и почти 50 тысяч остались без крова. Страшной была судьба киевлян, которые жили на Крещатике и прилегающих улицах, на пороге зимы. Во время войны в оккупированном городе они потеряли жилье, одежду, необходимые вещи. Тем более в городе оставались самые беззащитные – старики, школьники, женщины с малыми детьми, инвалиды, тяжело больные. Тысячи погорельцев со спасенными остатками личных вещей ходили по улицам. Какое-то время они ютились в городских парках, а кому повезло – у родственников и знакомых. Немцы расселили их в домах и помещениях расстрелянных жителей города. Подрыв центра города и жуткие пожары Киева спровоцировали немецкую администрацию на беспрецедентные карательные операции в Киеве и по всей оккупированной Украине. В течение многих лет после войны советская пропаганда утверждала, что Крещатик в сентябре 41-го уничтожили нацисты. Но документальные показания и воспоминания свидетелей киевлян говорят об обратном. Главная улица Киева была секретно заранее заминирована саперными спецподразделениями перед самым отступлением советских войск. К месту упомянуть, что подобные адские мероприятия были проведены в Москве и Ленинграде, в других крупных промышленных городах СССР. Теперь стоит только удивляться стойкости ленинградцев, отстоявших свою Северную Пальмиру от немецкой оккупации, знавших точно, что при сдаче города он будет неминуемо взорван фанатиками Сталина, принявшими необдуманную и подрывную речь вождя по советскому радио 3 июля 1941 года как прямую инструкцию к действию по любым неподсудным акциям.
1: Не влекут никаких осложнений во взаимоотношениях Эстонии с Советским Союзом.
2: Пролетели над Днестром на высоте 150 метров по направлению к Румынии, не сделав ни одного выстрела. Польский министр иностранных дел Бек прибыл 17 сентября днем в Черновец. Последние известия читали Пиунова и Толстого. По станции Николицерной короткой волны радиостанции через полминуты музыка. По короткой волне станции 96 перерыв до 7 часов. 7.50 утренний выпуск последних известий. Сейчас по московскому времени 6 часов 21 минута.